0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса выше 0.

0: тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: слышал что-нибудь про Додо?
1: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
2: Додо!
3: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
6: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
2: Додо.
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
2: «Додо».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
1: Додо.
2: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола за рулем. Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола за рулем. Сайт зарулем54.ру. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Какие планы на лето?
0: Грандиозные. Проведу его с Додо.
1: Додо.

0: Сип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: Ибо Смирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
2: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
3: Додо.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: 9.00 в нашем городе.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Реклама. Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Работа работой, а пицца по расписанию.
3: Да-да.
4: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
3: Додо.

0: предмета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Хочу на пикник!
2: А куда поедем?
1: В Додо пиццу!
3: Додо!
4: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше 0.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
1: Слышал что-нибудь про Додо?
2: Чувак, да это ж моя любимая пицца! Додо!
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
4: Додо пицца. Все до последнего кусочка. Додо.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Шикарный антураж, изящный интерьер –

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
3: Додо.
4: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 10.00. Отдых на все 107. Выходные.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом.

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: Она

0: башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
4: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19-1.
5: tmfdefismarket.ru.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Учеба на паузе.
8: А ты все еще пассажир?
7: Лето.
8: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
7: Автошкола «За рулем».
8: Обучение на категорию А и Б.
7: На механике или автомате —
8: твой выбор.
7: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
8: Автошкола «За рулем».
7: Сайт «зарулем54.ру».
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
11: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная Орск. ГОСТ 338 грамм по 167,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до покупателя. Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Ты опять за спину держишься?
5: Да, отпустит, как всегда.
4: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
6: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, купальники, крем. А если дождь?
8: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
9: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
10: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии Белой аптеки.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
17: Радио «Юнитон». Только хиты.
18: Только хиты.
17: 100%.

0: Новосибирске 11.00.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова, и у меня мяу-новости. Бездомного кота из Миссури недавно спасли от торнадо и устроили работать на телестанцию. Подробности далее. Когда в американском штате Миссури недавно разыгралась непогода, местные жители укрылись в безопасных местах. Все, кроме одной бездомной рыжей кошки. Но в разгар стихии ее спасли сотрудники приюта. Осмотр показал, что у животного сломана задняя лапа. Поскольку в приюте на всех телевизорах шел выпуск с участием метеоролога Стива Темплтона, мы сразу поняли, как назвать новенького, рассказали ветеринары. Метеоролог не возражал, чтобы Пушистик временно занял его место. В итоге рыжий появился в эфире в роли ведущего в галстуке и на фоне баннера коту Стиву Темплтону нужен постоянный дом. Теперь Стив стал самой настоящей местной знаменитостью. В приюте надеются, что благодаря такой огласке он обязательно найдет любящую семью.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Опять нет места?
1: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
10: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
9: Поехали!
10: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
4: Оазис, Новосибирск, УКРН 121-540-01-1760.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
4: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше 0.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
3: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Строящийся нежилой объект – гостиница.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
7: Чтоб не ехало, а летело.
8: Чтоб залил и забыл.
9: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
12: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
15: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Быстроном снижает цены.
17: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года рис «Агромастер» круглозерный 800 грамм по 69,99.
18: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
16: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
19: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнион».
1: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
2: Радио «Юнион».
3: Реклама.
4: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Какие планы на лето?
6: Грандиозные. Проведу его с Додо.
7: Додо.
8: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
9: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
11: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
12: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни.
13: 310 12 28.
14: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо!
7: Додо!
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
17: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
16: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
18: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
20: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
21: В центре стоматологии «Белой аптеки».
22: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
7: «Додо».
25: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше нуля.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
2: Хочешь, загадаю загадку?
3: Давай.
2: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
3: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
2: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
3: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200-35-45.
4: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: на радио Юнитон. Команда Стерео.
1: Реклама. Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Работа работой, а пицца по расписанию.
2: Да-да.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочу на пикник!
8: А куда поедем?
7: В Додо пиццу!
2: Додо!
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Обучение ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Так, купальники, крем. А если дождь?
4: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
5: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир?
6: Лето.
5: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
9: «Додо». Ты опять за спину держишься?
10: Да, отпустит, как всегда.
9: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
11: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
9: «Додо».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
15: На радио «Юнитон» команда «Стерео».
16: О, Джонни, я хочу как в синематографе.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо!
7: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
8: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
9: tmfdefismarket.ru.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая, пропилен 20 метров, длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
12: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
14: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
6: Додо.
15: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
17: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
18: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
19: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
6: «Додо».
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
1: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
0: Поехали!
1: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск. Украина 121-540-01-1760.
2: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
3: Додо.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
7: Новый экспериментальный способ борьбы с онкологией и метастазами у животных на любых сроках. Просто позвоните нам. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Быстроном снижает цены.
10: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года мука «Алейка» пшеничная, высший сорт, 1 килограмм по 44,99.
11: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
9: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Привет! Как настроение?
15: Безумное.
14: Как аппетит?
15: Еще безумнее.
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
16: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
17: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
19: Видеть больше огней города. Солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
2: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какие планы на лето?
8: Грандиозные. Проведу его с Додо.
3: Додо.
4: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты.
13: Только хиты.
16: 100%.

0: Новосибирске 14.00.
1: Отдых на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова, и у меня мяу-новости. Бездомного кота из Миссури недавно спасли от торнадо и устроили работать на телестанцию. Подробности далее. Когда в американском штате Миссури недавно разыгралась непогода, местные жители укрылись в безопасных местах. Все, кроме одной бездомной рыжей кошки. Но в разгар стихии ее спасли сотрудники приюта. Осмотр показал, что у животного сломана задняя лапа. Поскольку в приюте на всех телевизорах шел выпуск с участием метеоролога Стива Темплтона, мы сразу поняли, как назвать новенького, рассказали ветеринары. Метеоролог не возражал, чтобы пушистик временно занял его место. В итоге рыжий появился в эфире в роли ведущего в галстуке и на фоне баннера коту Стиву Темплтону нужен постоянный дом. Теперь Стив стал самой настоящей местной знаменитостью. В приюте надеются, что благодаря такой огласке он обязательно найдет любящую семью.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
2: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
3: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
4: Чтоб не ехало, а летело.
5: Чтоб залил и забыл.
6: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
7: Работа работой, а пицца по расписанию.
8: Да-да.
9: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
10: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: tmfdefismarket.ru.
12: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Хочу на пикник!
17: А куда поедем?
16: В Додо пиццу!
1: Додо!
15: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
18: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
15: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
19: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
4: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
5: В центре стоматологии белой аптеки.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
1: Додо.
22: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Вам пришло голосовое сообщение.
1: Вы все еще спите?
2: Тогда мы идем к вам.
3: Первое утреннее шоу на радио «Юнитон». Юля Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех. 6.55 на 107 FM.
4: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: I am paid to exist.

0: Так, купальники, крем. А если дождь?
1: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55. Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слышал что-нибудь про Додо?
6: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
7: Додо!
8: Выбираете лучшее?

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
1: «Додо».
2: Учеба на паузе.
3: А ты все еще пассажир?
2: Лето.
3: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
2: Автошкола «За рулем».
3: Обучение на категорию А и Б.
2: На механике или автомате — твой выбор.
3: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
2: Автошкола «За рулем».
3: Сайт зарулем54.ру.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
6: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
5: Поехали!
6: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
4: «Оазис», Новосибирск, ОКМ 121-540-01-1760.
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
1: «Додо».
12: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: Двор детства,

0: Юнитон. Реклама.
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
7: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Чего хочет ваш автомобиль?
9: Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем.
8: Чего хотите вы?
9: Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто.
8: СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.

0: условия декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
2: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
1: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
3: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
4: В центре стоматологии Белой аптеки.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше. Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Айрон. Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 740 000 рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
3: ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строящийся нежилой объект. Гостиница.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное.
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее.
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
12: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
13: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
14: Ты опять за спину держишься?
15: Да, отпустит, как всегда.
14: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
16: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Baby, you're so hot, and you make me feel. В Новосибирске 16:00. Отдых
1: на все 107.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Юнитон. Реклама.
1: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru. Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Учеба на паузе,
3: а ты все еще пассажир?
2: Лето.
3: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
2: Автошкола «За рулем».
3: Обучение на категорию А и Б.
2: На механике или автомате —
3: твой выбор.
2: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
3: Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
1: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Табак мокрый поутру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
6: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
7: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
8: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
9: Ты опять за спину держишься?
10: Да, отпустит, как всегда.
9: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
11: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Юнитон. Реклама.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии «Белой аптеки».
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
16: Радио «Юнитон». Только хиты.
17: Только хиты.
16: 100%.

0: Новосибирске 17.00. Отдых на все 107. 107.
1: Выходные. Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: утро всегда будет ярким. Каждый будний день раньше всех в 6.55. Юля Бородина и Артем Фадеев. Утреннее шоу «Бум».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Реклама. Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
3: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
4: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
3: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
5: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
6: Додо.
7: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
8: Чтоб не ехало, а летело.
9: Чтоб залил и забыл.
10: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
16: tmf-market.ru. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Я буду Додстер с кофе.
19: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
18: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
20: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная Орск. ГОСТ 338 грамм по 167,99.
6: Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до покупателя. Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf.
8: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте iron.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
9: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
10: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
13: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
14: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
13: Поехали!
14: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
15: «Оазис», Новосибирск, Украина, 121-540-01-1760.
16: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше – значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
17: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
19: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: В Новосибирске 18.00.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова, и у меня мяу-новости. Бездомного кота из Миссури недавно спасли от торнадо и устроили работать на телестанцию. Подробности далее. Когда в американском штате Миссури недавно разыгралась непогода, местные жители укрылись в безопасных местах. Все, кроме одной бездомной рыжей кошки. Но в разгар стихии ее спасли сотрудники приюта. Осмотр показал, что у животного сломана задняя лапа. Поскольку в приюте на всех телевизорах шел выпуск с участием метеоролога Стива Темплтона, мы сразу поняли, как назвать новенького, рассказали ветеринары. Метеоролог не возражал, чтобы Пушистик временно занял его место. В итоге рыжий появился в эфире в роли ведущего в галстуке и на фоне баннера коту Стиву Темплтону нужен постоянный дом. Теперь Стив стал самой настоящей местной знаменитостью. В приюте надеются, что благодаря такой огласке он обязательно найдет любящую семью.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Что нового в печи? В Додо Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск. Додо.
1: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
2: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
1: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
3: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я буду Додстер с кофе.
5: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
4: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
14: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни.
15: 310-12-28. На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
16: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
17: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
16: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
18: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
19: В центре стоматологии Белой аптеки.
20: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Так, купальники, крем. А если дождь?
1: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 в

0: Декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
2: Лето.
1: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 19.00.
1: Отдых на все 107.
2: 107.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
4: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: эти автомобили. Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится с 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места. Очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал Госуслуг.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск. Додо.
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
10: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
9: tmfdefismarket.ru.
11: Я буду Додстер с кофе.
12: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
11: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
13: Додо.
14: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
8: ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
15: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Юнитон.
1: Реклама. Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
3: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
5: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
6: Застройщик ООО «СЗ «Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
8: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
7: Поехали!
8: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. «Оазис», Новосибирск, УКРН 121-540-01-1760.
9: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
13: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Радио. Юнитон. Реклама.
1: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
2: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
3: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
8: «Додо». Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Буш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я буду «Додстер» с кофе.
5: А я «Додстер» с колой. А, нет. Лучше «Додстер» и молочный коктейль.
6: Одно комбо, а сколько вариаций. «Додстер» с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
7: Учеба на паузе.
8: А ты все еще пассажир?
7: Лето.
8: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
7: Автошкола «За рулем».
8: Обучение на категорию А и Б.
7: На механике или автомате —
8: твой выбор.
7: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
9: Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
11: Уважаемые радиослушатели! Начинается регистрация игр и оформление багажа призов для утреннего шоу «Пуш». Просьба всем сделать погромче радиоприемники и настроить их на волну 100.7. Желаем приятного радиослушания.
12: Первое утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Добро пожаловать на борт! Ежедневно по будням в 6.55.
13: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Приятно и на работе. Букет СИП.
3: Стерео жизнь.
4: Стерео стиль.
3: Стерео звезды и стерео хиты.
4: Сейчас.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнит».

0: Ганда Стерео на радіо Юнітон.
1: Реклама. Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео».
1: Почему все время говорим о перестройке? Для чего она нужна? Нам очень важно, чтобы мы не заговорили перестройку, не заболтали ее. Нам важно, чтобы эта перестройка приняла необратимый характер.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: she crazy.
1: Radio.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио Юнитон.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 100.

Радио нашего города. Радио Юнитон. Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23-25 градусов.

0: В Новосибирске 7.00. Отдых
1: на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
4: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.